Гаурдюс, привет, привет. Тбилиси гаяндиди. Москва, Тбилиси. Москвичи цадаси. Рейси гададерули. Маграм арауш. Сарабити, давай. Синаре хмидис куш тадунда титку, титку, титку. Псесхиви моанта мешели ситку. Mitkhari ezra meratom aris bneli da natsrob chadrebtan she